Дорожное радио. Симферополь 91

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Дорожное радио. Главное, лучшее, новое. Ираклий.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: за то, что свел меня
1: с тобой.
2: Вместе, вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Получать медицинские справки и заключения в ряде случаев смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш, отметив, что такое нововведение, утвержденное Минздравом, вступает в силу с 1 сентября. Также справки можно будет оформлять в произвольной форме, если законом не установлено иное. Кроме того, для оформления справки в электронном виде не потребуется отдельное согласие пациента. В Желтом море начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие». Как пишет ТАСС, в ходе маневров будут совершенствоваться совместные спасательные действия, а также отрабатываться противолодочные задачи и противовоздушная оборона. Учения продлятся до 13 июля. Руководитель учений от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько в своей речи подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Новый ГОСТ на классическое пиво начнет действовать с 1 января. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росстандарте. Так, согласно документу, напиток классифицируется на светлый и темный, а по способу обработки может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным. Помимо этого, в стандарте определены требования к высоте пены и пеностойкости пива, а также прописанные требования по цвету и аромату напитка. А на упаковке должно быть в том числе предупреждение о вреде употребления алкоголя для определенных групп лиц. Трамп помог сборной США вернуть дисквалифицированного игрока. Это утверждает журналист Бен Джейкобс, по сведениям которого нападающий американцев Фаларин Балагун, получивший красную карточку в матче 1/16 финала, выйдет на поле в следующей игре своей команды против сборной Бельгии, потому что FIFA приостановила его дисквалификацию после личного обращения американского президента. Подтверждения этому нет, однако Трамп выразил признательность FIFA за ее решение, а в Бельгийской футбольной ассоциации сообщили, что были удивлены вердиктом организации. Проезд по платным дорогам для водителей, которые в течение года не нарушали правила, следует сделать бесплатным. Как пишет РИА Новости, с таким предложением в Минтранс обратился лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, сейчас законодательство не содержит позитивного экономического стимулирования водителей, которые на регулярной основе ездят без штрафов, и эту ситуацию нужно исправлять. Миронов при этом привел оценку экспертов, согласно которой правом бесплатного проезда могли бы воспользоваться чуть более 7% водителей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО Альфа-банк 6+.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
16: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе

0: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту, вернем рублями. Вернем рублями.
11: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481. От 11.08.2015.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
7: Дорожное радио.

0: новости.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Получать медицинские справки и заключения в ряде случаев смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш, отметив, что такое нововведение, утвержденное Минздравом, вступает в силу с 1 сентября. Также справки можно будет оформлять в произвольной форме, если законом не установлено иное. Кроме того, для оформления справки в электронном виде не потребуется отдельное согласие пациента. В Желтом море начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие». Как пишет ТАСС, в ходе маневров будут совершенствоваться совместные спасательные действия, а также отрабатываться противолодочные задачи и противовоздушная оборона. Учения продлятся до 13 июля. Руководитель учений от российской стороны контр-адмирал Сергей Синьков в своей речи подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Новый ГОСТ на классическое пиво начнет действовать с 1 января. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росстандарте. Так, согласно документу, напиток классифицируется на светлый и темный, а по способу обработки может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным. Помимо этого, в стандарте определены требования к высоте пены и пеностойкости пива, а также прописанные требования по цвету и аромату напитка. А на упаковке должно быть в том числе предупреждение о вреде употребления алкоголя для определенных групп лиц. Трамп помог сборной США вернуть дисквалифицированного игрока. Это утверждает журналист Бен Джейкобс, по сведениям которого нападающий американца Фаларин Балагун, получивший красную карточку в матче 1/16 финала, выйдет на поле в следующей игре своей команды против сборной Бельгии, потому что ФИФА приостановила его дисквалификацию после личного обращения американского президента. Подтверждения этому нет, однако Трамп выразил признательность ФИФА за ее решение, а в Бельгийской футбольной ассоциации сообщили, что были удивлены вердиктом организации. Проезд по платным дорогам для водителей, которые в течение года не нарушали правила, следует сделать бесплатным. Как пишет РИА Новости, с таким предложением в Минтранс обратился лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, сейчас законодательство не содержит позитивного экономического стимулирования водителей, которые на регулярной основе ездят без штрафов, и эту ситуацию нужно исправлять. Миронов при этом привел оценку экспертов, согласно которой правом бесплатного проезда могли бы воспользоваться чуть более 7% водителей.
4: Новости на Дорожном радио.

0: любовь.
1: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ру».
10: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
11: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
10: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Дорожное радио.
9: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как появилось самое длинное шоссе в мире и кого боятся водители. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Суперхайвей», «Водительские фобии» и «Детский набор в машину». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, где находится самая длинная трасса? Неа, а вот и не Москва, а Владивосток. Позвольте представить. Панамериканское шоссе. Оно пересекает два континента и проходит через 14 стран. Канаду, США, Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили и Аргентину. Идея строительства возникла в 1923 году. Маршруты были выбраны и планы составлены. Каждая страна несла ответственность за свою часть хайвея. И в 1963 году шоссе было открыто для сквозного движения. Общая длина этого монстра – 48 тысяч километров. Нашел тут интересное исследование. Называется «Чего больше всего боятся автомобилисты в разных странах мира?». Например, водители в России больше всего опасаются попасть в ДТП с пострадавшими и в пробку. Автомобилисты Великобритании переживают из-за дорогой страховки. Китайских водителей волнуют проблемы парковки и плохая организация дорожного движения. В США всерьез опасаются ездить ночью. А самыми беспокойными водителями оказались бразильцы. В этой стране большинство водителей боятся почти всего. И агрессивного поведения соседей по дорожному движению, и угона. А также переживают за сохранность авто. Здесь также опасаются получить повреждения от пешеходов или других автомобилей, проезжающих мимо. Между прочим, некоторые водители больше всего боятся детей в машине. Понять их можно, так что опытные родители в случае семейного путешествия рекомендуют составить небольшой список вещей, жизненно необходимых в этом случае. Выглядит он примерно так. Привычная для ребенка еда, которую вам разогреют практически на любой заправке или кафе. Много питья, вода, соки в пакетах с трубочками. Всяческие перекусы, сушки, печеньки, баранки, фрукты. Влажные салфетки, туалетная бумага и полотенчика. Не забудьте про запасную смену одежду и игрушки. И самое главное – подушка и одеяло. Некоторые чудо-дети любят в дороге просто поспать. Ну, пусть им будет комфортно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

0: Реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Специальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов.

Дорожное радио. Симферополь, 91

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: расстегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
2: На Дорожном радио.
3: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, когда можно попасть на банные посиделки в усадьбе Тригорская, что поменялось в правилах оплаты пошлины для въезда на Сейшельские острова и где запрещают носить шлепанцы в Испании и Италии. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
4: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

землей пролетает пара выходных. Между Ленинградом и Москвой битый час истерзанных газет и нехватку дыма сигарет. Понимаешь телом

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, когда можно попасть на банные посиделки в усадьбе Тригорская, что поменялось в правилах оплаты пошлины для въезда на Сейшельские острова и где запрещают носить шлепанцы в Испании и Италии.
3: Добро пожаловать!
2: Банька в мемориальной усадьбе Тригорская, что в Государственном музее-заповеднике Пушкина в Псковской области, небольшая, вмещает всего 20 человек. Однако это не мешает проводить здесь для туристов интерактивные программы. Первая такая состоялась 27 июня. Еще встречи проведут 25 июля и 15 августа. Эксклюзивные банные посиделки называются «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане». Это строчки из автобиографических записок Александра Сергеевича Пушкина. Как сообщает Интерфакс, гости образовательного интерактива знакомятся с народными представлениями о бане и полезными свойствами лекарственных растений. Своими руками изготавливают ароматное саше с душистыми травами. Беседуют за чашкой травяного чая.
3: Финансы.
2: Оплата обязательного электронного разрешения на въезд на Сейшельские острова вызывала у россиян затруднения. Принимающая сторона оставила требованием онлайн-оплату с помощью иностранных банковских карт, что в нынешнее время не всегда удобно. Теперь власти Сейшел поменяли правила. Сбор за въезд в страну можно оплатить наличными по прибытии в аэропорт Мае. Об этом сообщает портал Туристер. А вот пассажирам прямых рейсов Аэрофлота из Москвы оплачивать этот сбор на месте или онлайн не требуется, поскольку сумма пошлины сразу включена в стоимость авиабилета.
3: Правило есть правило.
2: Шлепанцы и сандалии в Испании да Италии не всегда будут кстати. И если проигнорировать тамошние правила, можно получить штраф. Как отмечает Европульс, в Испании могут наказать на 200 евро, если ты надел названную обувь и сел за руль автомобиля. Шлепанцы – не самая удобная обувь для нажатия на педали. А в Италии открытая обувка запрещена на прогулках по национальному парку Чинкве-Терре. Это правило ввели здесь после того, как недальновидные туристы зарабатывали перелом ноги, когда отправлялись на крутые скалистые тропы в пляжной обуви. Парк таким отдыхающим теперь суров, штрафует за шлепанцы на сумму от 50 до 2500 евро.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
1: АО Альфа-банк 6+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Дорожное радио.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как выиграть подарки от дорожного радио. Почему дачный сезон выдался для Лолиты не самым удачным, а также узнаем, что Катя Лель думает о русской душе. Совсем скоро на дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дорожное радио.
3: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Россия и Белоруссия создают объединенную транспортную систему союзного государства. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Александром Турчиным на полях выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Мишустин напомнил, что в апреле стартовали железнодорожные пассажирские перевозки между двумя странами. Речь идет в первую очередь о пригородных маршрутах Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. Объединенная авиастроительная корпорация заменит у 50 самолетов Сухой Суперджет 100 французские двигатели на российские. Газета «Коммерсант» утверждает, что стоимость программы оценивается в 115 миллиардов рублей. Как заявили в Минпромторге, корпорация вместе с авиакомпаниями определит стоимость замены моторов лайнеров после анализа парка самолетов. Расчет будет проводиться по каждому борту отдельно. Визовые центры Кипра в России с 6 июля возобновили прием документов на визу в страну. Заявление можно подать в визовых центрах BLS International в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Также это можно сделать в Минске и Ташкенте. Напомню, что подача заявлений ведется по предварительной записи. Об этом пишет РИА Новости. Для позднего перекуса лучше брать продукты с высоким содержанием белка, клетчаткой, с минимальным количеством сахара и насыщенных жиров. На это обращают внимание специалисты, которых цитируют аргументы и факты. Самые безопасные варианты – греческий йогурт без добавок, небольшие порции орехов, киви и ягоды. В целом поздний перекус допустим, если он легкий и не становится привычкой.
6: Транспорт.
5: В Самаре презентовали современные электропоезда ЭП-2ДМ. Один из них уже вышел на маршрут между Самарой и Сызранью, второй начнет работать после обкатки. Вагоны оснащены климат-контролем, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, местами для провоза велосипедов и лыж. В составе электропоезда 8 вагонов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помню.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08. 2015-го.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже 3-й лимонад?
8: Только 3-й. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство. Пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разный сценарий поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: а потом...
1: Дорожное радио. Симферополь 91.5

но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: В Свердловской области запускается производство уникальных электропоездов. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин на пленарной сессии в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам премьер-министра, уже изготовлено несколько опытных узлов и агрегатов. До конца года начнется сборка первого состава. Речь о поезде для высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Петербург». США нарастят свой военный контингент в Польше. По данным польской прессы, дополнительные силы США прибудут в Польшу в течение 3 месяцев. Ожидается, что численность американских вооруженных сил в Польше достигнет 5000 человек на ротационной основе. Сейчас чиновники ведут переговоры на этот счет. Также обсуждается создание постоянной американской военной базы. Организаторы Всероссийского парада семей обратились к Минтруду с предложением объявить День семьи, любви и верности нерабочим днем. Такое заявление сделал председатель оргкомитета парада семей Андрей Кормухин. Напомню, День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Парад семей пройдет в этот день более чем в 200 городах. Брать отпуск выгоднее в июле, чем в августе с точки зрения финансов. Это подсчитали в финансовом университете при правительстве. Допустим, зарплата 100 тысяч рублей, средний дневной заработок 3 тысячи. Тогда 2 недели отпуска в июле плюс остаток месяца на работе – это 98,5 тысяч рублей дохода. А в августе примерно на 4 тысячи меньше.
4: Транспорт.
5: В России расширит эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Над этим вопросом работают Минтранс, авиакомпании и аэропорты. Как напомнили в транспортном ведомстве, уже запущена опция посадки по биометрии в несколько поездов дальнего следования, а также в самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково в Москве и Петербурге. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
1: В пустоте.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет Запаска. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Суперхайвей», «Водительские фобии» и «Детский набор в машину». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, где находится самая длинная трасса? Неа, а вот и не Москва, а Владивосток. Позвольте представить. Панамериканское шоссе. Оно пересекает два континента и проходит через 14 стран. Канаду, США, Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили и Аргентину. Идея строительства возникла в 1923 году. Маршруты были выбраны и планы составлены. Каждая страна несла ответственность за свою часть хайвея. И в 1963 году шоссе было открыто для сквозного движения. Общая длина этого монстра – 48 тысяч километров. Нашел тут интересное исследование. Называется «Чего больше всего боятся автомобилисты в разных странах мира?». Например, водители в России больше всего опасаются попасть в ДТП с пострадавшими и в пробку. Автомобилисты Великобритании переживают из-за дорогой страховки. Китайских водителей волнуют проблемы парковки и плохая организация дорожного движения. В США всерьез опасаются ездить ночью. А самыми беспокойными водителями оказались бразильцы. В этой стране большинство водителей боятся почти всего. И агрессивного поведения соседей по дорожному движению, и угона. А также переживают за сохранность авто. Здесь также опасаются получить повреждения от пешеходов или других автомобилей, проезжающих мимо. Между прочим, некоторые водители больше всего боятся детей в машине. Понять их можно, так что опытные родители в случае семейного путешествия рекомендуют составить небольшой список вещей, жизненно необходимых в этом случае. Выглядит он примерно так. Привычная для ребенка еда, которую вам разогреют практически на любой заправке или кафе. Много питья, вода, соки в пакетах с трубочками. Всяческие перекусы, сушки, печеньки, баранки, фрукты. Влажные салфетки, туалетная бумага и полотенчика. Не забудьте про запасную смену одежды и игрушки. И самое главное – подушка и одеяло. Некоторые чудо-дети любят в дороге просто поспать. Ну, пусть им будет комфортно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Премьер Михаил Мишустин поручил оперативно завершить работу над обновленным самолетом «Суперджет» и новейшим МС-21 для перехода к их массовому выпуску. Такое поручение глава правительства дал в ходе пленарного заседания на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Также Мишустин отметил, что недавно был закончен весь комплекс испытаний самолета Ил-114-300 для региональных и местных линий. Авиакомпания «Победа» хочет запустить продажи авиабилетов с помощью мессенджера «Макс» по мере его развития. О том, что рассматривается такая возможность, сообщили в руководстве перевозчика. Там напомнили, что сейчас у «Победы» в «Максе» работает чат-бот «Витя». Он подбирает клиентам рейсы, находит варианты цен. Об этом сообщает РИА Новости. Мошенники пустили в ход схему с якобы возвратом переплаты за отопление. Злоумышленники, представляясь управляющими компаниями, рассылают уведомления с названным предложением. В сообщениях указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств. В МВД предупреждают, что реальные организации не оформляют возвраты подобным способом. Уважаемые слушатели, не теряйте бдительность. Малые города России вызывают у туристов большой интерес. По данным сервиса Tripster, спрос на экскурсии в отдельных малых городах страны за год увеличился в разы. Например, бронирование в Балтийске стало больше в 9 раз, а в Манжуроке более чем в 4 раза. Также отмечен всплеск интереса к Болгару, Вязьме и Александрову.
2: Транспорт.
1: Скоро на улице Москвы выйдут исторические трамваи и автомобили. Они пройдут по городу парадом в рамках празднования Дня московского транспорта. Колонна исторической техники, в которую войдут 18 трамваев разных поколений и ретро-автомобили, проследует от станции метро Новокузнецкая до Чистопрудного бульвара в субботу 11 июля. Также в этот день пройдет историческое ретро-ралли. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Будьте в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: ПАО «Альфа-банк» 6+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

воды, чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

Катится, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой.
1: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Суперхайвей», «Водительские фобии» и «Детский набор в машину». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, где находится самая длинная трасса? Неа, а вот и не Москва, а Владивосток. Позвольте представить. Панамериканское шоссе. Оно пересекает два континента и проходит через 14 стран. Канаду, США, Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили и Аргентину. Идея строительства возникла в 1923 году. Маршруты были выбраны и планы составлены. Каждая страна несла ответственность за свою часть хайвея. И в 1963 году шоссе было открыто для сквозного движения. Общая длина этого монстра – 48 тысяч километров. Нашел тут интересное исследование. Называется «Чего больше всего боятся автомобилисты в разных странах мира?». Например, водители в России больше всего опасаются попасть в ДТП с пострадавшими и в пробку. Автомобилисты Великобритании переживают из-за дорогой страховки. Китайских водителей волнуют проблемы парковки и плохая организация дорожного движения. В США всерьез опасаются ездить ночью. А самыми беспокойными водителями оказались бразильцы. В этой стране большинство водителей боятся почти всего. И агрессивного поведения соседей по дорожному движению, и угона. А также переживают за сохранность авто. Здесь также опасаются получить повреждения от пешеходов или других автомобилей, проезжающих мимо. Между прочим, некоторые водители больше всего боятся детей в машине. Понять их можно, так что опытные родители в случае семейного путешествия рекомендуют составить небольшой список вещей, жизненно необходимых в этом случае. Выглядит он примерно так. Привычная для ребенка еда, которую вам разогреют практически на любой заправке или кафе. Много питья, вода, соки в пакетах с трубочками. Всяческие перекусы, сушки, печеньки, баранки, фрукты. Влажные салфетки, туалетная бумага и полотенчика. Не забудьте про запасную смену одежды и игрушки. И самое главное – подушка и одеяло. Некоторые чудо-дети любят в дороге просто поспать. Ну, пусть им будет комфортно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и